0: клубна рада, на видок шестих твоих фантастичных сот, аж влево зимный пот. А, да, что не выпада, все, что выбрик маскарада.
1: Зимилуйся!
0: Эскапады, зихи, это верьте, что ты робишь судить всем.
2: Пан, не споей спери, в тем веку замуж час. Ты здесь и ваши манеры, как штубок за низший кляс.
0: Да.
2: Где бы купание, где кругла? Ты кто бы тем положением, уж с ними чал, под игоню в падне встал.
3: Радио Погода. Найлепше до слухания.